0: это Beautiful Paprika.
1: Три секунды, две секунды, одна секунда.